Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истинной, живездец и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись, и очисти на от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою во дмиволению моему, внуши молитву мою не во устах гостивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят оправоты. Искусилось и сердце, посетилось и ночью, искусил меня и сей, не обретися во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохраних пути жестоки. Соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз возвав, як услышал меня, иси Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока в крови крылу Твою, покрейши меня от лица нечестивых, отстрашив меня, образи мою душу мою, одержаша тук свой затвориша, устая глаголыша гордыню. Изгоняющие меня ныне обудоши меня, очи свои возложиши на землю, уклоните на землю. Увяши меня, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайны. Воскресни, Господи, при дворе я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли, раздели я в животе их и сокровенных Твоих исполнись от чрева их. Насытившись сынов, оставишь останки младенцев своим, аж же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них, да явите меся славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек. Ниже да посмеют меся вразимые, ибо все терпящие Тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие в отче пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя. Яко Ты, еси Бог, спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности мы я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь всего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути Господни милости и истина. Взыскающим завет Его и сведение Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его жизнь воли, душа Его во благих утворится, и семя Его наследит землю. Державы Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынука Господа, яко той служит от сети ноги мои. Призри на мя, и помилуй мя, яко единород и нищесть масс. Скорби сердца моего, умножившись от нужд моих, изведи мя, вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги мои, яко умножившись и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобиве и праве, и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, и помножу
множеству щитов Твоих очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть вину, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Я когда продишися во славе всех Твоих и победишь, и всегда судить идти, все бы в беззакониях зачат есть мы в грехе хранимя, мать моя, все бы истину возлюбил, и себе безвестной тайной премудрости Твоя явил миссии, укропишь мя и сопом очищуся, мышь мя и почестнее глубилюся, слуху моему дайся радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто содержи во мне Божий Дух, прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не от имя от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Божия, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, во сне мое отвердыши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотел на себе жертву, дал бы хугу всесожжение неблаговолиши. Жертва Бога Дух сокрушенный, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученицы Твои, Господи, во страданиях Своих венцы прияша нетленная Тебе, Бога нашего, и мущи Бог крепость Твою мучителей не сложиша, сокрушившие демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истиной, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, уже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный наш нам донесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яко святитель благочестно пожив, и священно мучение венец приял иси, идольские жертвы погасив, добрый пастырь Христово стадо был иси премудрый, им потели имену истинный учитель, сего ради почитаем тебя песнями вопиющих, от бед избави нас присно молитвами Твоими, Ермолая, Отче наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же во всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милая, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши, освятите леса, очисти помышления, исправи мысли, очисти,
и избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы достигнем соединения веры, и в разуме неприступная Твоя слава, яко благословенная сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святый Душа, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного и имя живесью судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди, восставши на меня и крепцы, взыскаши душу мою и не предложивши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратив злая врагом моим, истинную Твою потребив. Волею прошу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня и сильно враги моя, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моление моего, в обмиме услыши меня, в оскорбех печалью моей, и сметокся от голоса вражи, от служения грешниче, яко уклонишь на меня беззаконие в гневе враждовах уми, сердце мое смятися во мне, и боясь смерти напади на меня, страх и трепет приди на меня, и покрый меня тьма, и рех плодаст в крыле, яко голубини, и полющу и почию, все удалихся, бегай, водворихся в пустыне, чаек Бога спасающего меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видим беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие труд посреди его, и неправдание, и не оскуди от стопы его лихвы и лесть. Яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя меня на мебель речивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, и си со мной брашен в дому Божию, ходи хам единомышлением. Да приидет же смерть на ней, да сниду тва отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя. Вечер и заутро и полдудня пове мой, возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во многих зябяху со мною. Услышит Бог и смирит, если и прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их почелия и тасут стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, и той Тебя припитает, не даст Твой век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь и явство, не нецесление, мужи и крови листи не преполовят дней своих. Аз же, Господи, уповаю на Тебя. Живых помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавиться от все телов честно и всем мятежно, плечма своими осенится и подкреле Его надеющийся, оружием обыдется истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрела летящего ним, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоей, от тысячи, тьма десную тебе, к тебе же не приближится. Уба чащему твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положил, если прибежище твое. Не приедет к тебе зло, и раны не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда приткнешь камень ногу твою. На аспиды и василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя упова, и избавлю им, покрию, и яко позна имя мое, воззове ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби из моего, и прославлю его, долготою не исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученице Твоей, Господи, во страданиях своих венцы прияша, нетленная Тебе, Бога нашего, имущего крепость Твою мучителей не сложиша, сокрушиша и демонов немощные дерзости тех молитвами спаси души наша, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко неимым и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же от Тебя, родшегося моли, Богородица Дева, много бы может моление матерное ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти моги, и же и страдать у нас изволивай. Скоро да предварят нищетроты Твои, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посетитель, немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный наш нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яко святитель благочестно пожив, и священно мучение венец приял Иси, идольские жертвы погасив, добрый пастырь Христово стадо был Иси премудрие, и Пантелеимону истинный учитель, сего ради почитаем Тя песнями вопиющие, от бед избави нас присно молитвами Твоими, Ермолае, Отче наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помил

life, как изначально ты мог следовать.

вас есть православный христианин.

Слава Богу, да не было ни высылать, а будет это, чтобы Богу

Вам заповедно кожу, подобного, кассета, еду как она шерпиана, а список один раз это ухода, подобного, кассета, все великолепные праздники, все лучников, Ермолая, Ермипа, Ермократа, и не памяти сами, и всех липами, по честному, что была в числе,

благодарить тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общниками выйти святынь Твоих сподобил и сих. Благодарить тебя,

0: себе живуну тебе, нашему владыце и благодетелю, и так из сего жития и шато надежды живота вечного в пресносущном достигну покоя, где же празднующих вас непрестанный, бесконечная сладость зрящих твоего лица доброту и неизреченная, ты бы есть истинное желание и неизреченное веселье любящих тебя. Христе Боже наш, и тебя поется твой во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Содетелю всех, благодарю тебя всех, я же меси подвиг благих, и о причащении пречистых и животворящих твоих таинств. Молю бы тебя, блажие человека, любче, сохрани меня под кровом твоим и все не крыло твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащательства святыни твоих, во оставление грехов и жизнь вечную, ты бы и всех хлеб, животный источник святыни палате благих, и тебе славу посылаем с Отцем и Святым Духом, ныне пресный во веки веков. Аминь. Авы, пищу мне плод твою волю, огонь сия поля недостойны, да не опалишь меня, Содетель мой. Паче же прийди во воды моя, во все составу, во утробу в сердце, попалите огни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления составу, утверди искать мне вкупе. Чувств просвети, простую пятерицу, сего мяс пригвозди страху твоему, приступ покрыть, соблюди же, и сохрани меня от всякого дела, и слова души тленного, очисти ума и ямы, и украси вел добрым разуме, и просвети меня, покажи мне твое селение, единого духа, и не к тому селение греха. Да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всякая страсть, молитвенники тебе приношу. Вся святые чиноначалия же бесплотных притеч твоего, мудрые апостолы, всем же твою нескверную чистую матерь, их же мольбы благоутром не прими. Христе мой, сыном света отца, делай твоего служителя. Ты бы и сия освящение единый наше, блажа души светлости, тебе ли поподобно, якобы вы, владыцы, славу всего ссываем на всяк день. Телу Твое, Святой Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, крутая, честная, во оставление грехов. Будь же мне благодарение, всем радость, здравия, веселье, страшное, жив, второе пришествие Твое, сподобие грешного, стать единственную слава Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Ты, Святая Владычица, Богородица, светит помраченная моя душа, надежда, покрой, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю тебя, Господу, белый мой, если недостойный причастник, будь причастник тела и честной крови Сына Твоего, но роща истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родше, а животвори меня умершленок и грехом, я же милостивого Бога, любовь, благоутробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение сердца моим, и смирение мыслях моих, и воззвание, пление и помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания. Не осужденно принимать пречистых тайн освящения, выставления души же и тела, и подахнистное успокоение, исповедание, во еже пяти, славе дитя во все дни живота моего, яко благословенный, препрославленный Иси, во веки, аминь. И не отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видишь очи мои спасение твое, еже и сил готов пред лицем всех людей, свет в откровении языков, и слава людей твоих, Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, что ты бесчестили немощь наши, и не твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и ныне всех, посвятится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Небо и царство и силы, и слава, Отца и Сына, Святаго Духа, да и присно его, и к веку.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же святость огнева сиявшая, благодать вселенную, просвети, не сребра, любви, мир, высокающий снизка, высоту нас, смиренно, мудрее, показан на Твоими словесами, указуя очи, а не с головы, снимали слово Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась, божественную благодать Твоими устами, вся учишь, поклоняйтесь, все Твоице, единому Богу. Иоанне, златоусте, все блажения, преподобные, достойны, хвалим Тебя и себе, наставник, яко божественное, являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиане, постыдное ходатайство, подарцу непреложной, не презри грешных молений глаз, но при дворе, яко благая на помощь нас, верно зовущих Тебя, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующих Христа Богородицы, чтущих Тебя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшая, херувима, славнейшая, без сравнения, Серафим, без остления, Богослову, родшую, сущую, Богородицу, всевеличая.
1: Слава тебе, Христе, Богу, повани нам,
0: слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови.
1: Аминь.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истины, живи везде, сейся, исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, селися в ныне, очисти на всякие скверны, спаси, блажи души наша. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресне, и в веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресне, и в веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресне, и веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, воны моленью моему. Внуши молитву мою, небо, на кресте их. От лица Твоего судьба моя, изведет очи мои, да видит Ты правоты. Искусилось сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня сии, и не обрется мне неправда. Я, когда не возглаголю туста мое, дел человеческих за словеса у стен Твоих, а сохрани их пути жестоки, соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижусь стопы моя. Аз воззвав, яко услышал меня, если Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая бывающая на Тя, от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зенит за око, в крилу Твоей покрыши мя, от лица нечестивых остраших мя, врази мою душу мою, одержаша, тук свой затвориша, уста глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоши мя, очи свои возложиши, уклонись на землю, объяши мя, яко лев готов на лоху, яко с ними набитаю в тайных, воскресни, Господи, при дворе я и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполните чрево их, насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим, а же правду явлюсь лицу Твоему насыщуся, в них доявитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постыжусь вовек, неже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче. Пути Твоя, Господи, скажи ими, и сидям Твоим научи имя, настави меня истины Твои, научи имя, яко Ты еси Бог спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моя, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня, Ты ради благости Твоей, Господи, благо прав Господь, Тегу ради законоположи согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути Господи, милости истинно, доскачем завет Его и сведение Его, ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть, кто есть человек, боясь Господа, законоположить ему на пути Его же изволи, душа Его в благих утворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Очи мои вины к Господу, яко то исторгнет отсети нози мои. Презренно мя, помилуй мя, единород и нищий смаз, скорби сердца моего умножишься от нож моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, оставя все грехи моя, вишь враги мои, яко умножишься, и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави меня, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобиви и прави, прилепляхуся мне, яко потерпях тебя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его, помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, помножься щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче оно имя беззаконие моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, лукавый пред Тобою сотворив, яко отдав оправдившись во славе всех Твоих и победиши, в них да судите Ти,
Се бы беззаконие зачат есть, и во грехе ради тебе, мать моя, се бы истинно возлюбила и сей безвестные тайны, премудрости твоей явила миссии, окропишими и сопом очищися, а мышами почисти не глубилися, слух моему дася радости веселье, возрадуйся кости смиренная, отвратились от твоей, от грех мих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, содержи во мне, Боже, и дух прав обнулив в утробе моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди меня, ночью беззаконное путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся, иди язык мой правде твоей, Господи, устне мои отвердишь, и уста моя возвесят хвалу твою. Я каще бы восхотел все жертвы, дал бы хуба все стяжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досадишься Сиона Иерусалим Тия, тогда благоволишь жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и в веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Своему Сыну и Святому Духу, мученице Твоя, Господи, во страданиях своих венцы прияши, нетленная Тебе, Бога нашего, и мущий Бог крепость Твою, мучителей не изложиша, сокрушиши и демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила заистинная, возвратившая на плод живота, Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолами, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасатель. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

Аминь. Яко святитель благочестно пожив и священном учении венец приял еси, и зрительские жертвы погаси, и добрый пастырь Христова стадо было си премудрие, и Пантелеима, ну истинный учитель, сего ради почитаем тебя песни вопиющие, ответ избави нас пресно молитвами твоими, Ермолая, Отче наш. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, многомилостивее, много благоутробнее, и же праведное, любя грешное, милое, и же к спасению обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, осветители соочисти, помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами до ополчения, их соблюдаем и наставляем, достигни соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенны все во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Святый Христе и Святый Душа, Единое Божество, Единая Сила, помилуй мя грешного, и ими же весь судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему, Боже, во имя Твое спасими, в силе Твоей судьими, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, я хочу жди восташа на мя кресле, изыскаша душу мою, и не предложишь о Бога пред собою, себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отворти злая врагом моим, истине Твоей потреби их, волю и пожру Тебе, исповедимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, сильные враги мои, возри око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего, вонми меня, услыши меня, воскорбех печали моею, и сметовся от глаза вражия и от стужения грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие и огнея верждавах уми. Сердце мое смирите во мне, и боязнь смерти нападенными, а страх и трепет приденными, покрыми тьма, и рев, кто даст мне крылья, яко голубение, полечу и почию, все удалився бегая и выдались от пустыни, чаях Бог спасающий меня от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко види их беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыди ты по стенам его, беззаконие и труд посреди его и неправда, и не смотря стогны голихвы и лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя меня на мя вели речи, вал укрыл бы все от него, ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же глупно наслаждался, если со мной обрашен, в дому Божий ходи хом единым мышлением, да приедет же смерть на ней, да снидут в ад живи, яко лука за жилищах их посреди их, аз к Богу воззвах, и Господь услыша мя, вечера за утро и полудня повем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной сбяху со мною, услышит Бог и смирит я сы прежде век, не избы им изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, сквернишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, мягнувши совеса их вахилия и тасу стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и то тебя припитает, не даст век мой праведнику, Ты же, Боже, не изведешь я в суды несосления, мужи крови листей не приплавят дней своих, аж же, Господи, уповаю на Тя, живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, беззаступник мой, сии, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавь отсетил общее словесе мятежно, пришма своим осените и под крылья Его надеешься, оружием обойдите истинно Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от стрящие без заполуденного,
Подета стран твоя тысяча и тьма десную тебе, к тебе же не приближится. Обача очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников удреши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приди к тебе зло, и рано не приближится тельси твоему. Яко ангелам своих своим заповедь о тебе, сохранися во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда принеши камень ногу твою. На аспиды веселись, наступши, и попереши левая змея. Яко на мя уповаю, избавлю и покрою, и якобы знаю имя мое. Воззовет ко мне, услышу его, с ним есть не скорби, изму его и прославлю его. Благотой дни исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученицы Твои, Господи, во страданиях Своих венцы, прияши нетленное Тебе, Бога нашего, и мучи по крепость Твою мучителей не зложиша, сокрушившие демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко нимом и дерзновение за принудие грехи наша, Ты, иже от Тебе, роши, гаси моли, Богородица Дева, много поможет моление матерней ко благосердию Владыки, не презри грешных мольбы всечистая. Яко милости и спасти моей, и жизнь страдать она созволивай. Скоро да предварят ныне щедроты Твои, Господи, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи. Избави нас от всех грехи наши, имени ради Твоего. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые святые, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам в дни все, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яко святитель благочестно пожив и священном учении, венец приял иси, идольские жертвы погаси, добрый пастырь Христова стадо был иси премудрия, и Пантелеиму, ну истинный учитель, сего ради почитаем тебя песнями вопиючая, от бед избавят присно нас молитвами твоими, Ермолая, Отче наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведная, любя грешная, милая, и же все звуки спасения и обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наше счастье молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем. Достигни в соединение веры и в разум неприступная Твоя славы, яко благословенный Ти во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исследования Бога Слово Рошую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, силы и сия твари содетелю, и же за милосердие и беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославен на спасение рода нашего, и чистым Его Христом рукописание грех наших растерзавый, и победив тем начало и власть тьмы, самого дока человека любчий прими, и нас грешную благодарственное сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ослабительных, насыщущих видимых и невидимых враг,
пригласи страх твоему плоти наше, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью твоей и уязви души наша, да к тебе всегда взирающие, еже тебе светом наставляемые, тебе неприступного и пресносущного зрячий света, непрестанно тебе исповедание и благодарение высылаем. Безначальному Отцу, Соединородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Mal zu verjahren, nicht ähnlich wie die

Святого Иисус глаголя, что темнице с имени царьи земсти, от ких приемлет дани и кинсон, от своих ли сынов или от чужих, глагола ему Петр от чужих, рече ему Иисус, убо свободней суть сынове, но да не соблазним их, шед в море, ферзи удицу, и юже крети им еще рыбу возьми, и отверг уста ей обрящий статир, твой в зим дашь им замя и зася. В той час приступишь ученицы к Иисусу глаголище, кто уво более в царстве небесне, и призвав Иисуса трача, постави е посреди их и рече, аминь глаголю вам, аще не обратитеся и будете, как дети, не внидите в царство.

патриархи православных и создателей святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях,

оставлении грехов рабов Божии.

против нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего обы душою в рази, и о еже явите спасение Твое, рыцарь

молча напитай, и будущий страдающий припи исцели, смятение печали сущую надежду Богу утешение подашь, всем же вынеси убием, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов дару и блаженную упокоение сотвори, исполнился же в тебе вера, надежда, любви, постой, поки во всех странах святые

архимандритов Иеронима и Кириллова, почивших братья святые обители сия, и рабов Божьих, новопреставленной Валентины, новопреставленной Варвары, новопреставленного Леонида, вождей воинов, новопреставленных,

патриарха православного, священных мандрилей Мотирию, спасите братья, святых христиан, и рабу Божьих, Дмитрия Проскея, Анатолия Александровна, Сидина Двинана, вождей Бога Зарева, через живот свой положил, и всех ответов почти православных христиан, Христи Божий наш, тебе слава восставай, соли начальник Моцея, и Пресвятый, и Владимир Творящий Твоим Духом.

Deus, eu tenho fé em Deus.

dar Świętego Ducha z domu.

праведников, хранителя души телес наших, у Господа просим.

Господь наш Христу Богу предадим.

Хотя если человечество владычи страхом приступит, да не опалившийся огонь бо есть, божественный же пья кровь к общению, первый пример сетя печалившим, та же дерзая таинственная брашная ж, прежде причастия страшные жертвы, животворящего тела владычи сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые свидетели безначального Отца, сопрись на сущность Сыне и безначальный при многие ради благости, в последние дни в плоти болтись и распнись, и погребись за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обнови, врослевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согрешив бы, Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и несть достоин возреть на высоту славы Твоя, прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобился и долготерпелив и многомилостив, не предал и семя погибнуть за беззаконием моими. Мои гусачески ожидая обращения, Ты, Боря, гласи человека, любящий пророком Твоим, я к хотениям не хочу смерти грешника, но я же обратитесь же убыть ему, не хочешь и Бог владык создания Твоей руку погубить, и не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти, тем же я осаще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь, и сего себе повину греху и сластем поработив, и Твой сквернив образ, но творение Твое и создание Твое быв, не чаевая своего спасения окаяны, и на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими оба имени человека, любящий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся обремененные, к себе призываю, покаявая, не пришедшие призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверной плоти и духа, и научи меня совершать святыню во страте Твоем. Я, когда чистым сведением совести моей, я святыни Твоих часть приемля, соединившись с изумом Твоего тела Твоей моей крови, имея Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых, и живых горящих тайн Твоих, ниже да немощен будут душе же и телом, от еже недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже духнечного издыхания неосужденного воспринимать и часть святыни Твоих, в Духу Святаго общения, в напути жавдовечного, и во благо приятен ответ на страшные судище Твое, якоды я со всеми Твоими избранными общими будовниками Твоих благ, я же уготовился любящим Тебя, Господи, в них же препрославленности во веки, аминь. Господи, Боже мой, вем я конечно достоин, ниже доволен, да подкров не есть же храма души моей я, за неже весь пусты пался есть, и не имаше во мне место достойно, я же голову подклоните, но я, кажется, с высоты смирил, нас ради смирил в себе, смирите и ныне смирение моему, и я, кажется, восприялся в вертепе, и в ясной бессловесной возлечи, сесть и восприми, в ясной бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и я, кажется, не удостоил, если в нити, если вечерять за грешники, потому сим на прокаженного, так и изволи в нити, в дом смиренной моей души, прокаженная и грешная, и я, кажется, не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сицу умилосердится имени грешним, приходящим и прикасающимся, и якоже не возмешался из скверных, и я уст нечистых, целующих Тебя, ниже моих возмешался скверчих вонные уст нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, но да будет миоголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои крови во освящение, просвещение, здравие, смирение моей души и телу, в облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дерзкого действа, в отгнание и возбранение злага моего лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и дни на ночь удаляясь общения Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, и черевеса и утробы, и всего мя обнови и вкорени страх Твой, в уде всех моих и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями, причисти Твоя Матери,
невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемой, смешение от чистых и единственных кровей, пачись и сваросшая Тя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и сила, Твоим восприятием животворящий и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копие, смерть, умертвимая, душетленная, страсти телесные, погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби, моя благими помыслами лукавое советование, лука следующий разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением паджига праца восставивый, восстави меня грехом пополшего, все образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие, и сие десным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн, десную часть писаемых получите, снити им утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище меня покажи Твоего пришествия, хотя паки прийти судить вселенной правдою, благоволи мне уст, срести тебя на облаце, судью Создателя моего, со всеми святыми Твоими.

ищите, в яком множишься паче власть главы моя, беззаконие моя, кое убо не содеях злоки и грех не сотворих, кое зло не вообразих души моей, уже будет дело содеях. Блуд, прелюбодейство, гордость, хищение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортонобесие, объедение, ненависть, зависть, серебролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправда, злоприобретение, ревность и клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякие уты, скверних, растлих, непотребен сотворих, делать или щебы, всяческий дьяволе. И вем, Господи, яко беззаконие мое, перезатошу главу мою, но безмерно есть множество щедро Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждаешь человека любя Твое. Тем же причудный царю, не злобивай, Господи, удиви, на мне грешни, милости Твоя, покажи и благости Твоя, силу и крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими меня грешного, прими меня, яко же приялось и блудного разбойника, блудницу, прими меня при безмерне, словом и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И яко же вы единый десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так и прими меня грешного. Много было согреших и отсвернихся, и опечалил Духа Твоего Святаго, и огорчих человеколюбную утробу Твою, и делом, и словом помышления в ночи, и в одни явления же, и не явления, волею же, и неволею. И вем, яко представшие грехи мои предо мною таковы, яко вы же мною судеешися, и стяжеши слово со мною, а их же разумом не прощено согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не ток мне мощен есть, но и Твое есть создание. Ты оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобой сотворив. Тебе оба единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим, аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, аз бы есть пучина греха, я есть недостоен, ниже доволен возреть и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не с числа, всякое бозлодеяние, и коварство, и ухищрение сотворено, и растление, истецание, рукоблудие, и иные смочисленные страсти не скудеши от меня. Киими, бо не растлився грехами, киими, не содержався злыми, всяк грех содея, всякую нечистоту вложив в душу мою, непотребен в их тебе, Бога моим и человеком. Кто восставит меня всецевая зла, это лика пашего согрешения, Господи Божий мой, на тебя уповах, аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий, буди мне спаситель, и по щедротам Твоим, милостям Твоим, ослаби, остави, прости мне вся лика ти согрешив. Я ко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасения надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати и заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоя, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты, боясь и букающихся, и спас согрешающих, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресный, и во веки веков. Аминь. Владыка, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, единый, имея власть человеком, оставляйте грехи, яко благо человека любит, презри моя вся в ведении и неведении прегрешения, и сподоби меня осужденно причастить всех божественных и преславных, и пречистых, и животворящих тайн Твоих. Аминь.

Все подошли, кто готовился.

Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господ

0: благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня эти грешника, но общника имя быть и святым Твоим сподобил веси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причастить все пречистых Твоих и небесных даров сподобил веси. Но, Владыка, человека любящий нас ради умеры же и воскресы и даровавый, нам сие страшное сие животворящее таинство во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и симом небо исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного и в просвещение очи и сердце моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, любовь нелицемерную, в исполнение премудрости и в соблюдение заповедей Твоих, в приложение Божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, дабы святыни Твоей теми сохраняем Твою благодать. Благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но тебе, нашему молодости благодетелю, и так и сего и шед, и жития, надежды живота вечного, в крестносущем достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрящих твоего лица доброту неизреченную, ты и будешь истинное желание, неизреченное веселье любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя твоя тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссии подот благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажи человека любящий, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крыло Твоею, дарами чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, да достойно причащайтесь со святынь Твоих, во оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты будешь и хлеб животный, источник святыни подать благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть Твою волю, огонь Твоя поля, недостойная, да не полишь меня, свидетель мой. Паче же пройди во уды моя, во профиция состава, во утробы и сердце, попали в терние всех моих прегрешений, душу очисти, и освети помышления состава, утвердись во тьме в купе, чувств просвети простую пятерицу, стекло меня пригоди страху Твоему, присно покры и соблюди же, и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти меня и украси меня, удобри, разуми и просвети меня. Покажи мне Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да я, как входом причащения, я, как огнями не бежит, всяк злодей, всякая страсть. Молитвы не тебе, тебе приношу вся святые, чины начале же бесплодных, притечи Твоего мудрые апостолы, всем же Твою несверную, чистую Матери, же мольбы благоутробней премии Христе мой, и Сыном света содела Твоего служителя, Ты и Боисе освящение, единое наших, блажи душу светлость, и Тебе лепо подобное, как Бога и Владыца, славу все высылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная, во оставление грехов. Будет же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, сподобие меня грешника стать, одесную славу Твоя, в молитве перечисли Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, святыми светим обращенной моей души, надежда по крови прибежище утешение и радование мое. Благодарю Тебя, я господобила меня, если недостойного причастника быть и причистого тела, честной кровью Твоего, но росший истинный свет, просвети моя умное очи сердца, я же источник бессмертия росшая, а животвори меня умерщвенного грехом, я же милости Бога Бога, любовь благоутробная, мать и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззваниях, и мнениях помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайное освящение, в исцелении души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже пети и славив тебя, во вся дни живота моего, яко благословенный, препрославленный си во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже и сие уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам в днесе, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светость огня, воссиявши благодать, вселенную, просвети, несребролюбие, мире, весь окровище снизка, в высоту нам смиренно мудрее показано Твоими словами, Сына наказуя. Отче Иоанн, не заставайся молить Слово Христа Бога, спасти себе душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приела все божественные благодати Твоими устами вся учиши. Поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанн, не заставайся все блаженные преподобные, достойно хвалим Тебя, еси бу наставник, яко божественное являя, и ныне, и присно, и в веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешных молений гласа, но предваре, как благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и подчисти на моленье, предстатель сущий пресно Богородицы, чтущих Тя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшего Херувима, славнейшего без сомнения Серафим, без устления Богослава Рошую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресне, и в веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыка, благослови.
1: Помилуй, спаси нас, яко благо человека любит.
0: Господи помилуй, Господи помилуй.

нам нужно пустить молодежь какую-то, веру.

поступать и на благословение.

патриархе Кирилле, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвитерстве во христиадиаконстве, о всем крещению

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Panie,

the nucleus.

святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и же во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских чудотворцев, святых храмов апостолей Мефодия и Кирилла, учителей Смоленских, святых храмов апостолей великого князя Владимира и великие книги Ольги, святителя Михаила I, митрополита Киевского, первосвятителя Московских, Петра Феогноста, Алексея Ионы, Макария Филиппа Киева, Ермогена и Тихона, митрополитов Московских, Филареза, Иннокентия и Макария, святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, святых славных и добропотребных мучеников, святаго апостола первомученика и архидиакона Стефана, святаго великомученика Феодора Сватилата и святые славные Антоний Тигелины, святых новомучеников и исповедников церкви Русия, святых царских простотерцев, преподобных и богоносных отец наших, Антоний и Феодосия и прочих киево-печерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никона и Гумена Братонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима Грека, Дионисия, Антония, Варнава и Сниманского, преподобного мученика Хранина и прочих радовых и чудотворцев, преподобных Засима и Собачья Соловецких, преподобного Кирилла и Гумена Почаевского, преподобного Серафима Саровского, всех святых в церкви Руси просиявших, святых и праведных Богоотецей Иоакима и Анны, святаго великомученика и целебника Пантелеимона, и святителя Иоасафа, митрополита Московского, их же и память ныне совершаем, и всех святых. Молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе.

Благодаря.

святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Боже, святый крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас.

0: святых Божьих, терпеть и соединение всех. Господу помолимся.
1: Господи,
0: Господи, в храме всеми с верою, благоговением и страхом Божьим, входящего в огонь, Господу помолимся. Патриархе Кирилле и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Кирилле, честне пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем крещении людях, Господи.

Субтитры

Господу уповав, как речете душе моей, привитай по дарам, яка птица, якось и грешницы налекоша луку, готовши стрелы в туле, состылять омрадцы правое сердце, за нее же ты совершилась их, а не разрушиша, праведник же, что сотвори, Господь во храме святим своим, Господь на небесе престол его, очи его на нищего презираете, вежде его испытайте, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, подожди на грешники сети, огни жопил и дух борем часть, чаши, яко праведен Господь и правда возлюб

Фомий, спасибо, Господи, Господи преподобный, якому все истина ценов человеческих, суетный глагол кичда к искрему своему, пусть не льстивое в сердце, и в сердце глаголуши злая, потребит Господь все уст не льстивое, язык велеречивый, рекшая, язык наш возвеличим, устны наши при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыханию Богих ныне воскресну, глаголит Господь, положусь во спасение, не обвинюсь о ним. Славится Господня, славится чисто, сребро разжено, искушенной земли, чищенности тмирицею. Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек. О, крест нечестивый ходят по высоте Твоей, умножился Сын и Человек.

доколе, Господи, забудешь меня до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в душе моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, крепися на него, служащими возрадуется, аще подвижуся, аже на милость Твою пова, возрадуется сердце мое спасение Твоим, воспою, Господи, благоевшую мне, и по имени Господа вышний.

Слава прошедшему из Тебе, слава освободившему нас, прошедшему.

Небеса поведают славу Божию, творение же рукой Его возвещает верь. День не отрыгает глаголы, ночь возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса их же не слышится глас их. А во всей земле зиде вещание их, и в конце вселенной глаголы их. Солнце положи селение свое, и только жених, исходя от чертога своего, возрадуйся к исполнительщий путь, от края небесей сход его, и средний его до края небесей не стих укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно, мудрящие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господне светло, просвещающая очи, страх Господне чист, пребывая век века, судьбы Господне истины, оправданы вкупе, вожделены паче златы, камень честно много, и слаще паче меда и сота, и бороквы хранит я, в них да сохранит и я, воздеяние много, греха падения кто разумеет, а тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба твоего, а еще не обладает мною, тогда не порочен буду, и очищусь от греха велика, и будет во благоволении славиться уст моих, и по учению сердца моего пред тобой выну, Господи, помощничий мой и избавителю мой.

веки веков. Аминь. Господь посет, ничтожим я лишит, на месте злачно там и вселимя, на воде покойня воспитания. Души мои, братья, настаив на стезе правды, меня ради своего, а еще бой подобосе десе несмертные, не убоюсь зла, яко ты со мной иси, жезл твой, палец твой, тем не утешиста, уготовился предо мной тропе, сопротивстужающий мне, помастил и сельем главу мою, и чаша твоя поевающая меха державна, и милость твоя пожнет мне все дни живота моего, и же вселите меся в дом Господень.

слов. Аминь. Господня земля, исполнение ее, вселенной, все живущие на ней, то и на морях основал есть, и на реках уготовал и есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто стоит на месте святем Его, не повин рукам и чист сердцем, и же не прет свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, все примет благословение от Господа, и милость у него от Бога Спаса своего, все род, ищущий Господа, ищет в лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитесь врата вечная, и в ней царь славы, кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани, возьмите врата князя ваша, и возьмитесь врата вечная, и в ней царь славы, кто есть сей царь славы, Господь сил.

блеста жизнь, чудо удивлявшая, всего ранее с учеником проповедах о восстании, от плени Христос, яко един крепок и силен, и слившийся со воздвиже, осуждение страх разрушив крестом, исполнился Тебе, Господи, всем сердцем моим, боимся чудеса Твоя. На кресте пригвоздился и животе все, и в мертвых вменился и бессмертный, Господи, воскресно си третьим спасе, со воздвигла дам отления, всего ради силы небесной вопиях у Тебе, жизнодавче Христе, слава воскресению Твоему, слава снисхождению Твоему, единию человека любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, честная владыки, прийти, ателище, воскресенье падшее, пропасть лютого отчаяния и прегрешение скорбей, и бойся грешным спасение помощь, и крепкое предстательство, и спасающий

como

0: нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и на веки веков.

благодати Твоя, посети мир Твой, милости и щедротами, возвысь и ров Христа православные, и спаси нам и милости Твоя богатая, молитва и святой чистой Владычицы нашей Богородицы, и Христа Девы Марии, и Святой Чистого, и Живот Творящего Христа, предстать из причастных небес и сил бесплотный, и слава славного пророка Предтечи, и Крестителя Иоанна, святых славных и всех вальных апостолов, святых славных и добропорядных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, и Бунина Радонежского Чудотворца, святых праведных Бога Отец, и Акима Иоанны, святого и мученика и всеми

Троицком соборе, главине слова в Троицком соборе, на предстоящей седмице в понедельник, праздник Смоленской иконы Божьей Матери. Накануне будет совершено всеночное бдение, в замке праздника четыре божественные литургии. В половине шестого и половине девятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе, в половине восьмого в Смоленском храме. В пятницу праздник Вознесения честного и творящего Христа Господня. Накануне будет совершено вечернее богослужение, сам день праздника, три божественные литургии. В половине шестого и половине девятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. В пятницу в 17:00 в Троицком соборе будет совершен парафисис Божией Матери. С праздником!

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, и же рукама причистыма от персти, благодетельне из первосоздавмя, руцы распростерл еси на кресте, от земли взывая тленное мое тело, еже от Девы приял еси.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, умершление поднял еси меня ради, и душу смерти предал еси. И же вдохновением божественным душу мне вложив и отрешив вечный вкус, и со воскресив нетлением прославил еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, куете достойную песню наше принесет неможение, точию обрадовательную, ей же нас Гавриил тайно научил есть, радуйся, Богородица, Дева Матери Невестная.
1: Святая Богородица, спаси нас, Преснодеве и Матери Царя Вышних Сил, чистейшее сердце верни и духовнего запим. Радуйся, Богородица, Дева Матери Невестная.
0: Святый великомученичи, целебничи Пантелеимоне, моли Бога о нас, с Моисеем славным и Марьям Богомудрою, днесь не глубину черную, но море приходящей доблести и чудес великого в мученицах, того воспоим радующийся.
1: Святый великомученичи, целебничи Пантелеимоне, моли Бога о нас, днесь празднует дни комедия и сия обитель Твоя Пантелеимоне, всякому граду и обители веры, с празднующим память Твою, и Тебе, Пресвятую Троицу, величающим.
0: Святителю Отче наш Иоасафим, моли Бога о нас, Слове Божие Христе мы рождейся от Девы, словесную службу начать и хотящими, души тричастные просвети молюся, да святителю Твоему Иоасафу, умертвившу страсти и дух приемшу, похвальное воспою пение.
1: Святитель Отче наш Иоасафи, моли Бога о нас, Троицы святые обители, с млада возлюбилися, святителю Иоасафи, в ней же душа Твоя просвещавшийся, примирник, когда послушанием умершлялись и плоти мудрования, из братья на всех день посреди церкви Богу возносились и пение.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, людям русские земли печальничи, и о правителях и я болезнуя, князю великому Василию, к смерти преклоншемуся и пред Богом о грехах плачущим, в ризу черну покаяние помоглись и облещися, притящих клеврет того не устрашився, ему же и надгробное принесли сипение.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, братство наше соблюди, спаса родшая Дева, без пристрастия нам даруй. Нем же духовных даров насподобимся его исходе от привременных совлекшихся ветхого телесе, победное воспоим пение.

0: блаже, падшего ущедрил еси, и сните ко мне благоволив. Вознесл мя еси распятием, ежевопите тебе, святый, храме одушевлены неизреченные твои славы человека любче.
1: О, Господи, святому воскресению твоему, живот и постас, и кресте сиво излевше мя, яко милосердный Бога Бог, совпешь смертную сушет владыко, смертную державу разрушил еси, и мир тридневен воскрес, нетлениями облек еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, облак тя легкий, неложно Дева именуем пророческим, воследующий речением, прииди, бо на тебе, Господь, не сложите египетские прелести рукотворения, и просветитесь им, служащие.
1: Святая Богородица, спаси нас, тя запечатленный воистину лик пророческий, источники заключенную дверь именова, детство твоего всепеда и явственное знамение нам пишущее, еже сохранила еси и по Рождестве.
0: Святый великомученичи и целебничи Пантелеимони, моли Бога о нас, словеса духа услышав, был еси, яко земля добрая и благоплодная, приемы семя многоценное, роди вытре блажение спасения душа.
1: Святый великомученичи и целебничи Пантелеимони, моли Бога о нас, умертвил еси мудрование змеиного грызения, и душа оживил еси. Богодухновенно возродився и царю всех предстоя.
0: Святителю Отче наш Иоасафи, моли Бога о нас, возвеселися, церковь русская, тебе обретше, первостоятеля и я пред Господем, и светлое украшение, и царство московского утверждение.
1: Святителю Отче наш Иоасафи, моли Бога о нас, стаду Боговрученному обещал еси, от зазора лукавого и нечестивых велевы быть и тому ограждение, и мира церковного соблюдения.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! О строении земли Твоей опекися, взывал еси, укрепись ее, Господи, единение, даруй и благочестие.
1: И присной во веки веков, аминь, возрадовайся паству московской и шедшей, Сретение Ржевские, Оковецкие, иконы Богоматери, еже храме святые, и Асафом сданные, выше Руси.

0: подражатели сы, милостивого исцеления, благодатник Его прием, страстотерпчий мученичи Христа Бога, молитвами Твоими, душевные наши недуги исцели, отгоня присно борца соблазны от вопиющих верно, спаси ны, Господи.
1: И сребреника память добрега страдальца, верного целебника, благочестного споем, христолюбцы, да прими милость, спаси же сквернший, яко же я свои храмы, душам бы и телом возлюбленнее исцеление подавая, почимся оба верное, братья, в сердцах наших имейте Его крепость, избавляющая от лести вопиющие, спаси ны, Господи.
0: Церкви русские, архипастырю богоизбранный, благочестие учителю истинный поборниче, святителю отче нашей Асафии, течение многоскорное, скончавы и веру непорочную соблюды, яко имея дерзновение в честнем представлении Твоем, принеси Богу теплое моление о спасении душ наших.
1: Яко непопарный орел благочестия обители великого Сергия навыкнути, навыкнув на престол первосвятителей церкви русские возлетел еси, и там о добродетельным житием просиял, премудрый наставник и благочестие учитель явился еси, злобы же ради человеческие знания претерпев, в отеческое гнездо паки возвратился еси, и держа от праведных трудов упокоився, телом почиваешь и не остави во многом впадшее согрешение чада Твоя, теплое Богу моление принесет спасение душ наших.
0: Доброго страдальца благочестия Христова восхвалим светло Пантелеимона, вернее псалмы и пении и песни духовными, им же мучительство невидимого врага силы и божественной попрася, и недуга в исцеление богатно от Господа даровася, творящим верно божественный и честный праздник Его.
1: Слава Сыну и Святому Духу, иническое житие многотрудное избрав волею, братья и память Твою, сошедшиеся щедроты небесные, подашь я, Асафи преподобнее, возвесели нас в празднице Твоем, укрепи во бране нас супостаты, пособи имущим теплые Твои молитвы, да Тобой улучим уже на страсти победу.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, иноком наставница явилась иси волею целомудрия Базило возлюбившая, щедроты Твоя нам даруй, Мать и Дева, возвесели радованием еже имаше от гласа чистоты Твоя, отжени от нас скверные супостаты, пособие имущим матернее Твоей молитвы, да Тобою улучим южина.

0: воскресению Твоему, кто и сей спас и же от Эдома, исходя, венец нося терновен, по червлену ризу и мы, и на древе явися, Израилев есть сей святый во спасение наше и обновление.
1: Господи, святому воскресению Твоему, видите люди, не покориви и усыдитесь, и усыдитеся. Его же бояко злодеев и возноси на крест у Пилата и спросите ему вредник, смерти разрушив силу боголепно воскрес из гроба.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, слыши чудес неба и внушай земле, яко чи персного уба падшего Адама, Богу наречено бысть, и своему содетелю, родительница на спасение наше и обновление.
1: Святая Богородица, спаси нас, поем великое и страшное Твое таинство. Прими, рыбо, утаи все чиноначалий, натяй же си сниди, яко дождь на руно всепетая, на спасение нас, поющих я.
0: Святый великомученичи и целебничи Пантелеима, не моли Бога о нас, последуя владыце любовью, расточил еси богатство нищим, себе обнажая к страданию, еже и прошел еси вечные надежды провиде.
1: Святый великомученичи и целебничи Пантелеима, не моли Бога о нас, с недаемым завистью и гневом боримым, непоборимую силу всем представил еси мученичи, и победил еси злочестивое давление, вооружився.
0: Святителю Отче наш Иосафи, моли Бога о нас, вознесено в сердце, имея спаса на кресте, труды ко трудом прилагая, созидал еси духовне правление земли русские, посреди же скорбей взывал еси слава силе Твоей, Господи.
1: Отче наш Иосафи, моли Бога о нас, завистью движими и властолюбием, перствовать и нарастил, хотящие смуту содевают, на убиение Твои руки простирающие, Ты же заступлением ближних смерти избавь, созывал еси, слава силе Твоей, Господи.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, камень и метати на Христа, покушавшися иудеи, Он же шед мимо каждаше, так и Тебе за имя Христово, от оледеневших сердцем, каменно-медная ярость постриже. Побачи смерти горькие, избеглись и взывая слава милосердию Твоему.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь. Храм успения Твоего пречистая, гласа молитвенника Твоего, Иосафа убезмолвися. Сей же во страны севера изгнанный, от мятежа мирского убезмолвися взывая. Слава смирения.

0: Господи, святому воскресению Твоему, пастыре овцам великого и Господа Иудеи, древом крестным, умертвиша, на то, яко овцы мертвые, вади погребенные, державы смертные, избави.
1: Помоги, Господи, святому воскресению Твоему, Христом Твоим мир благовестив, и проповедав пленным спаси мое оставление, державу имущего посрамилась и кресте наго, обнищавша, показав и божественным восстанием Твоим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, веселятся небесные силы, зрящи Тя, радуется с ними человека в собрании, Рождеством по Твоим совокупишася, Дева Богородица, еже достойна слави.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, да движатся все языцы человечести и мысли, во хвале человеческого воистину удобрения. Дева предстоит о яве славящей, веруете я поющих чудеса.
0: Святые великомученичи и целебничи Пантелеимони, моли Бога о нас, радостно подвиги подъялось и мучения, огражден силою божественную и терпением твердым учения подъемля, радуясь, вопиялось и много, бо разве тебе Бога не знаем.
1: Святые великомученичи и целебничи Пантелеимони, моли Бога о нас, несогласные отрину вещание заблудших небесным учением страдалец и многим спасению преславно быть виновник, Твоим действом Христе укрепляем.
0: Святителю Отче наш Иосафи, моли Бога о нас, осеняя и церкви священа, возженныма люди, после жди и сам свящей воссиял и сего и уединение Твоем, сумрак кели белоизерские светом Христовым освящая, и в молитве припадая Царю мира.
1: Святителю Отче наш Иосафи, моли Бога о нас, милости многие пасты Твои сотвори, в житие безмолвное облобызал и сие ковер совершенства. Выше боей степени милостивых вы простирайтесь мыслью Царю мира.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, елико сердце от внешних утешивается, талико может ум приятию усмотревания вещей божественных, от меда сего познания вкусил еси Отче, преподобными отцы наставляем к Царю мира.
1: Имени и присною, веки веков, аминь, смирению, кто паче тебе научи, Пресвятая, то паче тебе все одеяния божества обречеся. Сицы святители, пасты разлученные.

0: Твоему, согрешением первозданного, Господи, люди уязвихомся, раны же исцелихомся Твоею, ею же заны уязвился Иси Христе, ибо крепость немощствующих и исправление.
1: О, Господи, святому воскресению Твоему возвел неси из ада, Господи, кита убив сияться, всесильнее Твоею державы, не сложив того силу, ибо живот и свет Иси воскресение.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, предстоят раболепне, Рождеству Твоему чине небесней, девящейся достойно Твоему бессеменному Рождеству, Преснодево, Ты бо чистая и прежде Рождества, и по Рождестве еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, воплотися прежде си бесплоден, Слово из Тебе пречистое, всяческой волею творяй, бестелесные воинства приведи, от небытия яко всесилен.
0: Святый великомученичи и целебничи, Палентилима, не моли Бога о нас, идолы лесные оплевалыси, и возносимую прелесть упразднилыси, чудодействия дивные, творя исцеление Богомудре.
1: Святый великомученичи и целебничи, Палентилима, не моли Бога о нас, венечник показался иси всеизвядне, сквозь Бог ты прошел иси и Богу, и на колесе, и протязаем, преславно погубил иси безумный я.
0: Святителю Отче наш Иоасафе, моли Бога о нас, честно есть богатство предчтителей века сего, пред Богом же душа смирившегося, вопиющего, милостив будем и грешным Иисусе, Царю сил.
1: Святителю Отче наш Иоасафе, моли Бога о нас, возрадовался иси Отче освобождению Твоему, воссержил Иси от Белого Езера во град иноческ Сергия Великого. Благодатью Тебя все глаголя Иисусе Царю сим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, чада послушания, обители Сергиевы, игумены старицы я соборный днесь в нищете, в нищетне образе приходит. Прими мя глаголе летами и скорби утружденно, Царю сим.
1: И присною веки веков, аминь, радость всех скорбящих, богат роковицу, и обидимых заступницу воспалим, яко царицу превышую небесных сил.

0: человека Боги с гроба во славе, и мир со воскресил, и си естество человеческое, яко Бога воспевает тебя, и смерть исчезе, Адам же ликует владыка, Ева ныне от ус избавляема, радуется зовущий, ты си, и же всем подая кресте воскресенье.
1: Воскресшего три дня на воспоим, яко Бога всесильна, и врата до воскресшего. Я же от века из гроба воздвигшего мироносицем явшегося, яко же благоизволил есть прежде семьи же радуйтеся, реки и апостолам радость возвещая, яко един же знадави, всем же верою жены, учеником знамения победы благовествуют, и осенет, и смерть рыдает, мир же веселится, и все с ним радуются, ты

0: Господи, святому воскресению Твоему, боясь земля, сокрыся солнце и померчи свет, раздрася церковная божественная завеса, камень же рассидеся, на кресте бо висит праведный, хвальный Отце Боги препрославлен.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Ты бываки беспомощный, уязвен в мертвых волею нас ради превозносимый. Тя освободил еси, и державною рукою со воскресил еси, хвали Отце Боги препрославлен.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тя Богородица, лестницу Яков пророчески разумевает, Тобой бо превозносимый на земле явися, и с человеки поживе, яко благоволи, хвальный Отце Боги препрославлен.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся чисто, из Тебе пройди пасы, и жива Адамову кожа Бог со воистину превозносимый. Во всего мя человека за благо утробе непостижное, хвалятся Боги препрославлен.
0: Святый великомученичи и целебничи Пантелеима, не моли Бога о нас, закон нас рождай, победив врага, пристанище благоутишно, сущим в море славне, буреваемым был еси, свет же сущим во тьме жития, и пети научил, еси благословен Бог Отец наши.
1: Святый великомученичи и целебничи Пантелеима, не моли Бога о нас, блажен еси, и добро тебе есть ныне приблаженье, восприимшему пребогатую и блаженную надежду твою, уготованную верою Господи, визовущим, благословен Бог Отец наши.
0: Святитель Отче наш Иосафи, моли Бога о нас, странник и пришлец был еси святителю Иосафи, в обители Твоей отнец их инок досаждаем, обаче не себе временные почести искал еси, но вечные славы препетому и препрославленному.
1: Святитель Отче наш Иосафи, моли Бога о наших, тишение скорби к Тебе дадеся, Троице угодниче, Писание Максима страдальца и зрение лица Его, с ним же по времени и месту недалече упокоился еси, да прославится Христа, вся прославшего.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, душа помогаема от чтения отцев, на молитве бывает, и паки от молитвы в чтении просвещается, сим путем шествовай, Отче и Иосафи, и нас молитесь о Богу наставляющий, от Него прославленный.
1: И присно во веки веков, аминь, к Него одушевленную почтим Богородицу, при мудрости Божией выну присидящую, от нея же научимся прийти в любовь животворной.

0: сотворяй и претворяй, обращайся несмертную в вечную жизнь. Страстью Твоей, Слове Божий, Тебе непрестанно вся дела Господня, Господа поим и превозносим во все веки.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Ты разорилась и сокрушение Христе и окаянство, во вратех и твердынях адовых воскрес из гроба три дня. Тебе непрестанно все дела, яко Господа поют и превозносят во все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, чертог святовидный из него же всех владыка, яко жених произведи Христос, воспоим все вопиюще, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
1: Святая Богородица, спаси нас, радуйся престоле славный Божий, радуйся верных стеной, и жестущим во тьме воссия свет Христос. Тебе, блажащим и вопиющим, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
0: Святые великомученичи и целебничи Пантелеимоне, благоприятные Твои хитрости, душевные ослепления, очи исцеляет, подающие свет веры и приблажение притекающим, и ко спасу Христу наставляющие.
1: Великомученичи и целебничи Пантелеимоне, моли Бога о нас, ведись-ка отложив лютое мудрое глумление, Христовым призыванием болезненных страстей, корени посекающие, исцеляя превозносящие Христа во веки.
0: Святителю Отче наш Иоасафе, моли Бога о нас, словес учительных Твоих ради, стоглав собор освященный именовася, в славе Бой и бесчестии пищися, о церкви не пристал еси, и ныне руси простираешь заны, ко Господу создавшему веки.
1: Святителю Отче наш Иоасафе, моли Бога о нас, земная презрев во страх Божий достиг еси, тем же и промысел божественный заступите, Его же тайне ощутил еси, уразумев чистым помышлением милость создавшего веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, гроб и держи лежит честное тело Твое, верным бы Свое исцеление, предстатель бы Троицы, единицы несозданные, все священнейший, обитель во имя Ея украшающий, Юже соблюди молитвами Твоими во веки.
1: И присной во веки веков, аминь, божественный в сердцах святых, вжайший преснодеве, первыми серафим честнейший, соберитесь в себе и с Господим красным, да на подвиг очищения души.

0: воскресению Твоему, о как люди беззаконии и непокоривие лукавые совещавши, гордого и нечестивого оправдиша, праведного же на древе осудиша, Господа славы Его же достойно величая.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, спасяще непорочнейший мира грехи в земле, Тебе славим воскресшего тридневно с Отцем и Божественным Твоим Духом, и Господа славы, Его же богословище величаем.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, из корени Давидова прозябла еси пророческого дева и богоотеческого, но и Давида, яко воистину ты прославила еси, яко родший пророчествованного Господа, славы Его же достойно величаем.
1: Богородица, спаси нас, опаче ума чудес твоих, ты по дева единопаче солнце всем дала еси, разумейте новейшее чудо. Всечистая Твоя гордость Рождества непостижимого, тем же Тебя все величаем.
0: Святые великомученичи и целебничи Пантелеймони, моли Бога нас, представилась Иси, радуясь к желанию конечному, и где же вселився при блажении, блаженный конец приятий, воистину сподобился Иси, Сы со владыкой Твоим вовеки бесконечный.
1: Святые великомученичи и целебничи Пантелеймони, моли Бога нас, желание получил еси, любе Твое исполнение, каплющи ищи тепли крови за креста излиявшийся. От Него же радуйся, приял еси венцы подвигов Твоих.
0: Святителю Отче наш Иоасафи, моли Бога о нас, утеши, умири, умиление исполни сердца притекающих ко гробу Твоему, яко река бы показался еси благодати премирно. От земли кротких исходящая, тем тебя все величаем.
1: Наша Асафи, моли Бога о нас, задейся тебе от Бога благодать, болящим недуги врачевать и враждующих сердца исправлять, и прежде прошения нашего милости изливайте, сего ради тебя песнями величаем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, житие Твое бысь, книга притчи и премудрости, муж бо мудро терпит многое, от нея же научимся славы суетной не искать, и приходит Бог. Стяжевайте же благодатью славу Божию, я же не погибнет вовеки.
1: И присной во веки веков, аминь, место явления Пречистые Богородицы, сокровищницы святынь, бысть веры православные. От них же единого обстоящий ныне целуем гроб Иосафов чудотворцевым, от человек, нареченный от Бога же чудесы мира.

0: Тивериадское море с детьми Завидеевыми, Нафанаила с Петром же и со другим Адвима Древле, и Фому и Мяше на лове, и же Христовым повелением одесную вергше множество извлекоше рыб, его же Петр познав, к нему бродяше, им же третье явлеся и хлеб показа, и рыбу на угле.
1: Милостивную твою душу провиди Бог, Пантелеймона тебя проповеда, бессребренно по требующим исцеления источаешь и святи, мучителей свирепства терпением твоим победивыш.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, иноческое житие многотрудное избрав волею, братьев в память твою сошедшейся, щедроты небесные подашьте, Асафи преподобне, возвесели нас празднице твоем, укрепи во брани нас супостаты, пособи имущим теплые твои молитвы, да тобой улучим юже на страсти победу.
1: И присные во веки веков, аминь, обрадованная гласом архангеловым, и присны радующиеся о Рождестве твоем, помози нам в резу покаяния, облегшимся сию добре сохранить, и свет не вечерний узреть, и с подобием молитвами твоими.

Давайте поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое в мир. Глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой. За утро предстануть и узришь имя, яко Бог не хотя беззаконие ты еси, не приселится к тебе лукавную я, ниже прибудут беззаконица пред очима твоим, и возненавидел еси, все делающие беззаконие, погубишь и вся глаголущая лжу. Мужа крови льстивых гнушается Господь, аж же множество милости твоей я внеду в дом твой, поклонюсь ко храму святому твоему, страсти твоим, Господи, настави меня правдой твоей, враг мой, храни справи пред тобою путь мой. Яко несть бы из тех их истины, сердце их сует на гроб отверт, гортань их языки свои мельщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия, хазрини я, яко пригорчишь тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на тебя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о тебе любящие имя твое. Яко ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам, род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселений. И от века и до века ты еси, не отврати человека во смирение, реклась и обратитесь, сынови человечести. Яко тысяча лет пред очима твоему, Господи, яко день вчерашний, же мимо иди, стража ночная. Уничижение лета будут утро, яко трава мимо идет, утро процветет и придет. На вечер отпадет и жестеет и искнет, яко исчезохом гневом твоим и яростью твоей смутихом вся. Положил еси беззаконие наше пред тобой, век наш просвещение лица твоего. Яко все дни наши оскудеши гневом твоим исчезохом, лето наше копучи на паучах уся. Дни лет наших ниже 70 лет, а же в силах 80 лет и множи их труды болезнь. Яко приди кротость наны накажемся, кто весь державу гнева твоего, страха твоего, ярость твою исчисти. Десницу твою так оскажи, мякованное сердце мудрости. Обратися, Господи, доколе молен будем рабы твои, исполнихомся за утро милости твоей, я Господи. И возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил на еси, лето вняже бедихом злая. И призвана рабы Твои на дела Твои, настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пойди разумей пути непорочни, когда придешь ко мне. Прихождах мне злоби, сердце моего посади, дома моего, не предлагах пред очима моим вещь законопреступную. Творящее преступление возненавидях, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав. Оклеветающего та искреннего своего, сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Очи мои, наверное, земли посаждать, я со мной, ходя по пути непорочную, семя служаше. Не живяша посади дома моего, творя гордыню, глаголи неправедной, не исправляша пред очима моима. Ваут и избивався грешной земле же потребить от града Господне вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Камень запечатан от иудей, и воинам стригущим пречистое тело Твое. Воскресло сие тридневный спаси, даруя мир и жизнь. Сего ради силы небесной вопиях у те же знадавчие. Слава воскресению Твоему, Христе, слава Царствию Твоему, слава смотрению Твоему, единый человека, любчие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, страстотерпче, святые целебниче Пантелеимоне, моли милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Что тебя наречемо благодатное, небо якого сияло, и се солнце правды, рай якого.

0: пребываеся, цвет нетления, Девы, яко пребываеся нетленно, чистую Матерь, яко имелаеся на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы моя направи пословеси Твоему, да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко. Прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеся, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воскресло сека Бог из гроба во славе, мир со воскресил еси, и естество человеческое, яко Бога воспевает тебя, и смерть исчезе. Адам же ликует Владыку, Ева ныне от уз избавляема радуется зовущие. Ты еси, и же всем подая Христе воскресение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли, поклоняемые и славимые Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробнее, и же праведное, любя и грешное, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих блага, сам Господи, прими наше в час всей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя я славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рожшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просветили церковные, помилуй.
0: Аминь.
1: Все святые истины просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир, да знай, что на свет лица Твоего, да в нем уже свет неприступный, и исправи с тобой наше дело заблекой, а ты пречистой Твоей Матери, всех Твоих святых. Аминь.